0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать большой привет брату Сапсай Анатолию, снохи Гали, Ирине, Александру, Андрею и Егору. Здоровья всем. И прошу поставить песню на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Смолин Михаил. Хочу передать привет своему другу, оператору коммуникационных сетей, Комарову Тимофею. Пожелать ему позитивного настроения и сказать песню «Лирика». Спасибо, Радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что? А ты куда?
4: На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что? Какие там артисты будут?
4: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
6: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
6: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
6: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
6: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023. И узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Для работников завода поставьте, пожалуйста, ответок мошенников. Люби меня, люби. И счастливо отработать эту смену, да. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, 29 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 16 метров в секунду. В данный момент плюс 18 по Цельсию. Радиодача желает вам позитивного начала осени.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ПО «Родинка».
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
11: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
12: Тут и рыба, и халва.
11: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
13: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов. И главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
11: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: радио «Дача».
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Овнам, ракам и девам стоит выбраться туда, где вы давно не были. Новый маршрут, небольшая поездка или даже незнакомое кафе могут подарить больше впечатлений, чем кажется. Тельцы, весы и водолеи могут заняться внешностью или обновить гардероб. День располагает к покупкам, которые помогают почувствовать себя увереннее. Только не берите первую понравившуюся вещь, сравните несколько вариантов. Львам, стрельцам и рыбам может позвонить человек, с которым давно не общались. Разговор способен оказаться очень теплым. Возможно, именно сейчас удастся восстановить отношения, которые постепенно сошли на нет. Близнецы, скорпионы и козероги захотят побыть в одиночестве. Если обстоятельства позволяют, устройте себе несколько часов без социальных сетей, звонков и чужих просьб. В тишине неожиданно появится решение вопроса, который давно вас беспокоил.
0: Гороскоп на радио «Дача».

прошепчешь, фартук к теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: объявление. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
3: А я

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я бы хотела передать привет своей маме. Маму зовут Плешкова Вера Васильевна. Хочу пожелать своей маме быть такой же красивой, как она и всегда. Хочу, чтобы она была вечно молодая и здоровая. И специально для мамы я бы хотела поставить песню Вани Дмитриенко «Венера, Юпитер». Большое спасибо, радио «Дача».
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 20 минут. В центре города на термометре плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, малооблачно, до плюс 29. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 19 градусов. Радиодача желает вам доброго сентябрьского утра.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Рекорд.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Повар Родинка.
6: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 20-й день лунного цикла. Луна убывающая. Очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения и преодоления сомнений. Энергетика этих лунных суток дает вам силу для духовного роста.
0: Лунный календарь на Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 37 минут. В центре Краснодара 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, порывы до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 29, а сейчас 20 выше нуля. Радиодача желает вам чудесного настроения в этот день знаний.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Нам сегодня за аренду счет пришел.
3: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда. Зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: воздействия при болях в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: телеканал 88.3 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: На радио «Дача»
3: «Удачный момент».
2: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, любимые радио «Дача». Я хочу передать большой привет всем своим родным. Всех люблю, целую и прошу поставить песню «Поехали на дачу».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Проезд в поездах можно оплатить цифровым рублем. Названы самые дефицитные специалисты Кубани, а Таиланд сократит срок без виза для россиян. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Россияне с сегодняшнего дня смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем. Новый способ оплаты заработает во всех регионах. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. На рынке труда Краснодарского края сохраняется нехватка ряда специалистов. В список наиболее дефицитных профессий по итогам лета 2026 года вошли врачи, дворники, продавцы, а также операторы производственных линий, слесари, токари и электромонтажники. Сильнее всего работодатели испытывают дефицит врачей. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое – с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действуют ограничения. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение календарного года. На въезды через международный аэропорт это ограничение не распространяется. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 28 с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 758 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.

0: этим утром на радио «Дача».
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 8 часов 21 минута. В центре кубанской столицы прямо сейчас плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе малооблачно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 28 градусов. Сейчас в краевом центре 21 с плюсом. Радио «Дача» желает вам бодрости этим добрым утром.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии промышленный альпинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
14: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза». 3-й и 4-й вход.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: радио «Дача».
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Овнам, ракам и девам стоит выбраться туда, где вы давно не были. Новый маршрут, небольшая поездка или даже незнакомое кафе могут подарить больше впечатлений, чем кажется. Тельцы, весы и водолеи могут заняться внешностью или обновить гардероб. День располагает к покупкам, которые помогают почувствовать себя увереннее. Только не берите первую понравившуюся вещь, сравните несколько вариантов. Львам, стрельцам и рыбам может позвонить человек, с которым давно не общались. Разговор способен оказаться очень теплым. Возможно, именно сейчас удастся восстановить отношения, которые постепенно сошли на нет. Близнецы, скорпионы и козероги захотят побыть в одиночестве. Если обстоятельства позволяют, устройте себе несколько часов без социальных сетей, звонков и чужих просьб. В тишине неожиданно появится решение вопроса, который давно вас беспокоил.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 34 минуты. В центре нашего города плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Сейчас в краевом центре 21 тепла. Отличного рабочего дня желает вам Радио Дача.
0: Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: О, куманёк, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
4: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы
2: 205-35-59.

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте хавейл.ру.
8: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
9: Когда боль не дает покоя,

0: воздействия при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
4: Алло, привет! Я такое узнала.
8: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ваня Фалько. Хочу передать привет своей маме Лине. У нее вчера был день рождения. Мамочка дорогая, хочу пожелать тебе всего наилучшего и чтобы все желания сбывались. Хочу поставить песню Леонида Агутина «Оп, хей, ла-ла-лей». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Россияне получат свободный доступ к МРТ. Два микрорайона Краснодара будут без горячей воды еще неделю и названы самые безопасные для аллергиков цветы. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С сегодняшнего дня россияне смогут сделать МРТ в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациентов на платные услуги клиникам могут грозить штрафы. Жителям Юбилейного и Славянского микрорайонов продлили период отключения горячего водоснабжения. Подача ресурса будет возобновлена ориентировочно после 7 сентября. В ходе испытаний выявлены дополнительные дефекты на участке трубопровода, требующие внепланового ремонта. Орхидеи и эустомы являются безопасными для аллергиков. По словам экспертов, также можно рассмотреть и густомахровые розы. При этом лучше выбирать сорта с легким ненавязчивым ароматом. При сборке букета важно брать молодые, не до конца распустившиеся бутоны. Они менее аллергенны, чем полностью раскрывшиеся. Чем меньше в композиции летучей пыльцы и резкого запаха, тем безопаснее она для аллергика. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 28 с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 758 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 9 часов 20 минут в осеннем Краснодаре. В центре города сейчас температура плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет малооблачно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 28 градусов. Ну а сейчас в краевом центре 22 тепла. Радиодача желает вам приятных эмоций на протяжении всего вторника.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Полуродинка.
9: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза». Третий и четвертый вход.
10: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-0-53.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
14: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербук. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
17: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35.

0: 9 сентября – День знаний. Этот праздник появился в советское время, хотя до середины 1930-х годов в СССР точные даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: этим утром на радио «Дача».
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
4: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
5: И Помурадян Давид Робертович. ОГРНП 316-230-470-141.
6: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Сергей. Хотел бы для моей любимой женщины, Татьяны Дмитриевны, передали песню «Хабиба». А вам, радио «Дача», огромное спасибо. Всего хорошего.
4: А я признаюсь.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
3: Ват не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю. Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын
4: у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице малооблачно, без осадков. Подует северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 28. Сейчас в Краснодаре 23, выше 0. Радио «Дача» желает вам продуктивного дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. Госспециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
6: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
7: Майкопская минеральная.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя,

0: воздействия при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
2: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
3: Не может быть. Здесь все
2: монстры.
0: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Зовут меня Николай. Просим поставить песню «Стаса Пьехи». Большое человеческое вам спасибо, радио «Дача». Вы лучшие.

0: Новости.
1: Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры. В Краснодаре проходят торжественные линейки и назван самый спящий регион России. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С сегодняшнего дня россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить его можно через госуслуги или МФЦ минимум на год. После внесения человека в специальный реестр, легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, только в прошлом году в таких играх участвовали более 15,5 миллиона человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. При этом порядка 400 тысяч граждан уже находятся в патологической зависимости от азартных игр и не могут остановиться самостоятельно. Сегодня в Краснодаре свои двери для учеников распахнули 123 городские школы. Три из них абсолютно новые. В целях обеспечения безопасности торжественные линейки проводятся с ограничениями по количеству гостей. Приглашены лишь ученики первых и одиннадцатых классов, а также родители первоклассников. В первый класс в Краснодаре в этом году пошли около 19 тысяч ребят. Чечня возглавила рейтинг самых спящих регионов России. Жители республики в среднем спят 10 часов 14 минут, передает ТАСС. Меньше всего спят в Адыгее – 8 часов 7 минут. Отдельно выделяют сельских жителей Магаданской области. Они бьют все рекорды по сну на Дальнем Востоке – 9 часов 42 минуты. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 28. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков, дует северо-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 31. Сейчас в Краснодаре 25 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного вторника.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
5: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогое мое любимое радио «Дача». Всем моим родным и близким огромный привет. С днем рождения поздравляю племянника Эрика. Крепкого тебе здоровья и успехов в твоей жизни. Пожалуйста, поставьте песню Александра Добронравова. Огромное вам спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Роман. Всем привет, передаю. И, пожалуйста, поставьте у Барыкина, я буду гнать велосипед. Вам радио «Удача», «Удача». Всего хорошего.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Всем слушателям «Радио Дача» добрый день. Меня зовут Полина. И передаю привет своей мамочке, которая сейчас вас слушает. Мамочка, солнечный тебе привет. Я тебя очень люблю. И заказываю для тебя песню Елена Ваенга «Снова курю одна». Спасибо огромное, «Радио Дача». Вы исполнили мамину мечту.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Потапкин Вячеслав Владимирович. Хочу заказать песню «Осины» для своей жены Татьяны Николаевны. Песню на ваше усмотрение. Спасибо, радио «Дача».

0: «Выбери час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Дорогая радиодача, я хочу поздравить Солок, знакомого с праздником, и пожелать ему здоровья. Передайте для него, пожалуйста, песню «Успенской любимой».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, меня зовут Лидия. Передаю привет своим подругам детства. Подруг зовут Ильёва, Плахова и Савина. Здоровья, счастья. И дарю песню Михаила Шуфутинского. Спасибо.

0: Стресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, любимая радиодача. Хочу передать привет всем любимым родителям. Горденко Станиславу Михайловичу, Горденко Вере Алексеевне. Передать, что я их очень сильно люблю. Спасибо вам, радиодача.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5201.
6: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
11: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
12: Тут и рыба, и халва!
11: А там зелень и икра! Эх, вся свежая еда!
13: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
11: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы всем нашим коллективом поздравляем Наталью с днем рождения. Желаем ей, самое главное, счастья, здоровья и успехов во всем. И заказываем ей песню с днем рождения Ирины Аллегровой. Спасибо, радио.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хочу передать для всех слушателей Радио Дачу песню в исполнении шамана «Душа нараспашку». Хорошо там, где есть Радио Дача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Мы хотели сегодня поздравить с юбилеем нашего любимого соседа Александра Кудряшова. Пожелать ему здоровья, всех земных благ. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Кадышева «С днем рождения».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Зовут меня Ирина. Передайте привет своему мужу Павлу. Желаю ему здоровья, счастья. И заказываю песню «Желтые розы». Спасибо, Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Алло, привет! Я такое узнала.
5: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
6: 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prode.world. Категория 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодача. Хочу передать привет Татьяне, моей любимой девушке, от Вадима. И прошу для нее поставить песню Андрея Державина. Спасибо, радиодача.

0: ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: В России теперь доступны цифровые рубли. Строительство западной трамвайной линии в Краснодаре перенесено. И россияне проводят в транспорте почти месяц. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С сегодняшнего дня в России стали доступны цифровые рубли. Россияне могут открыть специальный счет, переводить с него деньги, оплачивать покупки в магазинах. Цифровой рубль – это еще одна форма российского рубля наравне с наличными и безналичными средствами, которые эквивалентен им. Цифровой кошелек человека может храниться на платформе Банка России, который и выпускает новую форму рубля. Открыть цифровой кошелек можно через приложение банка, который подключен к системе. Строительство западной трамвайной ветки в Краснодаре планируют возобновить в первой половине 2027 года. Активная фаза работ на объекте была сдвинута из-за спора вокруг территории по улице Азовской, 13/2, где находились гаражи кооператива. Сейчас спор разрешен. Кроме этого, проект претерпел ряд изменений. В поступившем дополнительном соглашении предусмотрено исключение отрезка от спорткомплекса «Баскет-холл» до улицы Московской. В результате общая протяженность новых трамвайных путей сократится. Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в году. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше, около 20 дней. Так больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского края. Меньше всего Еврейской автономной области и Магаданской области. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе малооблачно, без осадков, днем плюс 31. Ветер северный 3 метра в секунду, а давление 758 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 20. Следующий выпуск новостей в 17:00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, термометры покажут 20 выше 0. Ну а завтра в среду будет малооблачно, осадки не предвидятся, днем 31 с плюсом. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам всего самого наилучшего.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартиры с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Госпециализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.

0: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: Магазин «Кресло Даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза». 3-й и 4-й вход.
8: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
10: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: воздействия при болях в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
5: Не может быть, здесь все монстры!
4: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
6: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
5: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
4: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анусова Милана. Передаю привет всему нашему коллективу. Мы под вашей песней с удовольствием работаем. Нам очень нравятся ваши песни. Заказать хочу песню любую, 35+. Спасибо, радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 29 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 20 с плюсом. Завтра в среду будет малооблачно, без осадков. Столбики термометров покажут в дневные часы плюс 31 градус. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам всего самого наилучшего.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
5: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Подарки на радио «Дача».
2: 15 часов 34 минуты. Вы можете получить от радио «Дача» 88,3 FM сертификат салона красоты на 1000 рублей. Для этого нужно правильно выполнить такое задание. Дополните, пожалуйста, фразу из песни группы «Нана» «Красивая». Ну что, красивая, поехали кататься, от пристани отчалит. Три варианта. Паром, теплоход или яхта. Какой из вариантов правильный? Звоните сейчас по телефону 29-04-88-3. Код города при звонке с мобильного плюс 7-861. А потом уже 29-04-88-3. Итоги подведем в эфире «Радиодача» через час. Удачи!
1: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радиодача». Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Алло, привет! Я такое узнала.
5: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
10: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
11: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Любовь Викторовна. Хочу послушать песню для себя. Спасибо.

тобой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 20 с плюсом. Завтра в среду в дневные часы плюс 31, малооблачные, без осадков. Ветер подует северо-западный до 3 метров в секунду. Отличного настроения в любую погоду желает вам радио «Дача».
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
4: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Подарки на радио «Дача».
2: 16:33 в Краснодаре. Пришло время подвести итоги розыгрыша сертификата салона красоты на 1000 рублей. Добрый день, Марина.
3: Здравствуйте, радиодача.
2: Скажите, пожалуйста, как складывается для вас первый день осени?
3: Все прекрасно. Дети выросли, внук пошел сегодня в первый класс. Рада за него. Всех поздравляю, учеников.
2: Хорошо, ну а теперь нужно выполнить такое музыкальное задание. Дополните фразу из песни «Красивая» группы «На-на». Ну что, красивая, поехали кататься, от пристани отчалит
3: теплоход.
2: Проверяем.
4: Ну что, красивая, поехали кататься, от пристани отчалит теплоход.
2: И это правильно. От радио «Дача» вы получаете сертификат салона красоты на 1000 рублей. Поздравляю вас, Марина.
3: Спасибо большое, радио «Дача». Я очень рада.
2: Завтра сыграем снова. Не пропускайте на радио «Дача» приглашение в 15:35.
5: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
6: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
1: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Тут звонит Ершов Дмитрий Васильевич. Исполните, пожалуйста, песню Александра Серова «Ты меня любишь». Хочу передать привет всем, кто меня знает. Привет Якушину Николаю Ильичу. Спасибо, уважаемая радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Правительство одобрило предъявление QR-кода водительских прав. Названы районы Краснодара, где проходит отлов бродячих собак. Пассажиры аэропорта Сочи могут воспользоваться новым онлайн-сервисом. Это новости на радиодаче. С вами Владислав Григорян. Добрый вечер. Водители смогут предъявить госавтоинспектору QR-код водительского удостоверения и СТС-машины в мессенджере «Макс». Соответствующие изменения в правила дорожного движения подписаны правительством России. Как отмечают в Минцифре, технически это планируют реализовать в ближайшие месяцы. Электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Жителям Краснодара напомнили о плановом отлове безнадзорных собак. Он стартовал 31 августа и продлится до 2 октября. Мероприятие проводится в поселках Краснодарском и Индустриальном, хуторе имени Ленина, а также Западный обход, Немецкая деревня, Прикубанский округ, Славянский и Комсомольский микрорайоны. Владельцев просят не выпускать питомцев на самовольный выгул. Аэропортом Сочи запущен бесплатный онлайн-сервис получения информации о переносе или отмене рейса. Соответствующий документ можно оформить на сайте аэрогавани. Для этого в разделе «Услуги» следует заполнить специальную форму. Автоматизация данной функции снижает нагрузку на сотрудников информационной справочной и ускоряет процесс для пассажиров, пишет портал «Кубанинформ». Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 31. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Прямо сейчас.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 29 градусов показывают столбики термометров в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе 20 с плюсом. В завтрашнем дне будет малооблачно, без осадков, днем плюс 31. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам замечательно провести этот вечер.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Пола «Родинка».
12: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2. Квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
16: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
18: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербук. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
19: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это радио «Дача».

0: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза», 3-й и 4-й вход.
1: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Банк.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть. Здесь все монстры.
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры». В кино с 1 сентября. 6+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Сегодня день рождения у Николая. Он далеко живет, и поэтому я хотела бы ему пожелать неба самого синего. Желаю чувства самого сильного. Желаю горя самого малость. И пусть для него прозвучит хорошая песня в исполнении Таисии Повалий.

0: новости.
1: Банки получили право замораживать на двое суток подозрительные переводы. Кубань возглавила топ регионов-лидеров по спросу на вахтовиков в сфере развлечений. Появились новые памятники легендарному режиссеру и героям его фильмов. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В России усилен контроль за банковскими переводами. С сегодняшнего дня для борьбы с мошенничеством национальная система платежных карт автоматически передает сведения в Росфинмониторинг о переводах через карты МИР, СБП, единый QR-код. А банки имеют право приостанавливать подозрительные переводы до 48 часов. К таким, например, могут относиться платежи свыше 200 тысяч рублей новому получателю. В Краснодарском крае вырос спрос на вахтовиков в сфере искусства и развлечений. Число открытых вакансий увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как сообщает портал Кубанинформ, среднее предложение по зарплате – 105 тысяч рублей за вахту. Востребованные актеры, аниматоры, бармены и официанты. Памятник Станиславу Говорухину и одноименный сквер открыты в центре Волгограда. В посвященном кинорежиссеру пространстве установлены несколько скульптурных групп, которые относятся к его творчеству, в том числе радист-альпинист из фильма «Вертикаль» и сотрудник МУРа Шарапов из мини-сериала «Место встречи изменить нельзя». Официальный курс доллара 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 20 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, а температура до плюс 31. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 28. Сегодняшнюю ночь, по данным Яндекс Погоды, обещает плюс 20. Завтра в среду будет малооблачно, осадки не предвидятся. Днем температура воздуха достигнет плюс 31 градуса. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазин «Кресло даром» предлагает вам огромный выбор офисных кресел, геймерских и детских кресел, стульев для кухонь и барные стулья в большом ассортименте и различной цветовой гамме. ТК «Медиаплаза». 3-й и 4-й вход.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
12: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
13: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П-316-230-470-141.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
15: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нам сегодня за аренду счет пришел.
4: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда. Зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу поддержать свою супругу бывшую. Ее зовут Галина Викторовна Желудкова. И хочу поставить песню вам «Любимый мой» в исполнении Юта. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Правительство одобрило предъявление QR-кода водительских прав. Кубань возглавила топ регионов лидеров по спросу на вахтовиков в сфере развлечений. В России могут пройти всемирные игры кочевников. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Водители смогут предъявить госавтоинспектору QR-код водительского удостоверения и СТС-машины в мессенджере «Макс». Соответствующие изменения в правила дорожного движения подписаны правительством России. Как отмечают в Минцифре, технически это планируют реализовать в ближайшие месяцы. Электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. В Краснодарском крае вырос спрос на вахтовиков в сфере искусства и развлечений. Число открытых вакансий увеличилось более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как сообщает портал Кубанинформ, среднее предложение по зарплате – 105 тысяч рублей за вахту. Востребованные актеры, аниматоры, бармены и официанты. Россия готова принять 7-е Всемирные игры кочевников в 2028 году. Об этом заявил Владимир Путин во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам российского президента, такие соревнования может принять Казань. А в эти дни Всемирные игры кочевников проходят в Киргизии. В их программе только этнические виды спорта. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 20 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 31. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Прямо сейчас.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славянск на Кубани.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН, 108-231-43-0-53.
9: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
10: О, куманё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
11: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила, какова красота. Не работа, а рай. Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: 12+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: И ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Муз-ТВ представляет.

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Наталья. Хочу пожелать самого хорошего. Счастья, любви, здоровья. Хочу подарить песню Саше «Прожик, очень нужен ты». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами «Радио «Дача».

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста, добавляйте любимые песни в избранное, оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача, даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачные песни. Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Алло, привет! Я такое узнала!
8: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
11: Не может быть, здесь все монстры!
10: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
12: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
11: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
10: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф» завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте. Зовут меня Евгений. Нравится вам ваша очень радиостанция. Хотел бы передать привет другу Сергею, и чтобы прозвучала песня «Рыбка» группы «Фабрика». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: 9 часов вечера, дорогие друзья, вы слушаете радио «Дача». С вами Николай Басков.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это радио «Дача».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: А я

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Передаю привет большой сестре Ксюше. И пожелаю тебе доброго здоровья и исполнить песню Александра Серова. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
6: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
9: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
10: Тут и рыба, и халва.
9: А там зелень и икра. Эх, вся свежая еда.
11: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
9: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио «Дача».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Thank you.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я передаю привет всем своим родным и близким. Своей сестре Гале, маме Зои, маме Лиде, своему любимому мужу Сергею. Всех обнимаю, всех люблю, целую и заказываю песню «Ласковый май», «Белые розы». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Лучшая палочка для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача». Знаешь...

0: везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста, добавляйте любимые песни в избранное, оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Ольге Алексеевне и своему любимому мужу. И песню «Одиночество». Спасибо вам, радио «Дача». Мы вас очень сильно любим.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хочу привет передать моему любимому человеку Стасу. Я тебя очень люблю, Стасю. Ты самый лучший, ты мое солнце. Приезжай, я тебя жду. Спасибо, радио «Дача». Всем желаю хорошего настроения.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: Здравствуйте, радиодача. Поставьте для Дмитрия Савеленко его любимую песню «Яблоки на снегу».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3. Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа ночи. С вами радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что? А ты куда?
6: На удачные песни? Юбилейный концерт?
7: Что-что?
6: Какие там артисты будут?
7: Серьезно?
6: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Прошу вас исполнить для Наводкиной Татьяны Андреевны песню «Город, которого нет» Игоря Корнелюка. Спасибо вам большое.